0: Italiano, un podcast di Cosmo.
1: Космо по-русски. Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
2: Десятого мая в Берлине состоится третья уже по счету шляпная прогулка. Мероприятие придумали в свое время лондонские шляпники, теперь же оно проходит во всем мире. Женщины, желающие выгулить свои шляпки, пообщаться с единомышленницами и самим своим видом сделать мир красивее, собираются вместе и проходят по центрам больших городов. Главный менеджер проекта Татьяна Ашакова, сама шляпных дел мастер, сегодня у нас в гостях. В студии я, Алена Колесникова, и мой коллега Кирилл Бутырин. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Татьяна, спасибо, что пришла.
3: Спасибо за приглашение.
2: Кирилл, привет.
4: Привет.
2: Ну что, начинаем. Я, честно говоря, в нетерпении. Тот факт, что я пропустила два последних, или, скажем так, два первых вот этих вот замечательных шляпных парада, так, наверное, нельзя говорить, это прогулка. И вот этот факт меня очень огорчил. В этот раз я намерена узнать абсолютно все, что можно, ну и, естественно, сходить на нее. Тань, где, когда, как?
3: Третий раз уже в Берлине. В этот раз снова на том же месте, в то же время, в 12 часов дня, 10 мая, перед Бранденбургскими воротами. То есть место встречи изменить нельзя.
4: Маршрут какой будет у прогулки?
3: Примерно тот же. Мы идем в сторону Хекманхёфе, где, соответственно, будет уже наше мероприятие, потому что прогулка сама начинается у Бранденбургских ворот, и полтора часа обычно мы идем до Art City People, где продолжаем нашу программу.
2: Ну вот, самую главную информацию мы озвучили, а теперь немного истории. Прогулка, сама идея появилась в Англии 3 года назад.
3: Да, может быть, в 2023 она появилась, но в 2024 она реализовалась. И в первую очередь вдохновением для лондонцев стала барселонская шляпная, шляпные дни, они так себя называют, которые уже проводятся что-то там 14 или 17 лет, я вот сейчас не вспомню, к сожалению. И лондонцы очень вдохновились барселонцами и решили, что им надо сделать так же, но желательно еще и дать другим странам, другим городам такую возможность проводить это у себя. Я вот вызвалась сделать это в Берлине, потому что в Лондоне я училась до этого.
4: Немножко расскажи, пожалуйста, о себе. Какое отношение ты имеешь к шляпам? Потому что не все с тобой знакомы.
3: Конечно, с удовольствием расскажу, хотя я вот очень благодарна Радио Космо, я не первый раз здесь, и мне очень ценно, что я опять могу такой нишевой работе рассказать на широкую аудиторию. Я дизайнер головных уборов и шляп. Такую необычную профессию я получила в Великобритании. Муж у меня англичанин, и там я жила с 2009 по 2012 год и впитывала в себя вот эту красивую британскую традицию ношения головных уборов. Когда я переехала в Берлин, тут я больше мамствовала, как я это называю, меня особо никто не знал, плюс я сфокусировалась все равно на продажах онлайн, я понимала, что за пределами Британии не так много городов и стран, где эти шляпы в обиходе, назовем это так. Там я была избалована, но там очень большая конкуренция, поэтому понятное дело, что мне надо было выстраивать какой-то свой стимул работы, и я ушла в онлайн, но с 2022 года, вот 2021-2022 года у меня в Берлине был шоурум, люди уже меня стали узнавать, и мы уже здесь осели как семья, никуда пока переезжать не собираемся. Поэтому вот я стараюсь эту шляпную культуру в Берлине развивать на социальном, так сказать, уровне, стараюсь быть активной.
2: Когда речь заходит о шляпах, ассоциация в основном это очень красивые костюмированные фильмы или давние времена, когда шляпа была совершенно обязательна. Сейчас нормальная реакция, когда женщины говорят, да, шляпа это прекрасно, но куда же ее надеть? В то же время существуют ситуации и существуют локации, в которых шляпы не только возможны, но и приветствуются.
3: Да, однозначно. Если окинуть по миру ивенты и мероприятия, которые требуют дресс-кода, это в первую очередь скачки. И женщины очень любят ходить именно на скачки. Не для того, чтобы ставить ставки. Мужчины ставят ставки, а женщины понимают, что это возможность проявить себя и продемонстрировать свою моду. Например, это королевский аскот, который, естественно, самый топовый в списке. Это Кентукки Дерби, это Мельбурн Кап. Это все скачечные мероприятия. мероприятия. В Париже, например, тоже есть. Сейчас в Дубае скачки начинают развивать у них безумные какие-то финансы. Недавно информацию я узнала, что при открытии заседаний парламента новый сезон в Голландии они обязаны прийти, женщины в первую очередь, в шляпах на открытие парламентарских заседаний. Да, вот это была новая информация.
4: Ты участвуешь?
3: У меня есть продажи в Голландию, но я не могу точно сказать. Иногда люди просто онлайн покупают, и я узнаю опосля, для чего они это покупали. Поэтому мне не каждый говорит, куда они идут. Если это частный заказ, то я, конечно, плюс-минус могу иметь какое-то положение. В Берлине это Hoppe Garten, тоже скачки, вот Ladies Day, на который мы обычно с нашим комьюнити девушек в шляпах в красивом, так сказать, составе приходим.
4: Ну, а вот эта берлинская шляпная прогулка, она на кого рассчитана? На изысканных дам высшего света или это все-таки для всех, кто хочет и может показать себя во всей красе?
3: Вот, да, хороший вопрос, потому что, конечно, шляпа в первую очередь ассоциируется с какими-то элитарными мероприятиями. И почему шляпная прогулка становится из года в год более популярны, потому что тяга к красоте у нас тоже есть, она большая, просто нет достаточно ивентов для того, чтобы удовлетворить, можно так сказать, эту потребность. И вот как раз-таки шляпная прогулка дает возможность всем, кто хочет, но стесняется, хочет, но думает, что ему не идет шляпа, просто оказаться среди людей и показать себя, которые точно так же где-то, может быть, боятся, но вот в этот день, пожалуйста, я вас приглашаю, чтобы это стало вашей сценой. Поэтому для обычных, совершенно не высокой публики людей, хотя и, пожалуйста, люди, которые ездят на Аскот, мы их всех ждем.
5: Татьяна, ты приглашаешь людей, я могу себе представить, что многие захотят прийти. Но вот вопрос, шляпа для этой прогулки обязательно, и где ее взять, потому что осталось буквально несколько дней.
3: Да, естественно, дресс-код здесь строгий, шляпа любая. Я, конечно, лично не приветствую бейсболки, но если уж, так сказать, вы хотите присоединиться, у вас есть только в арсенале бейсболка, то мы вас тоже ждем. А где взять? В принципе, я вот, например, по своему опыту вижу, что у каждой, как минимум, девушки где-то пылится какая-то шляпа. В прошлом году, например, я проводила воркшоп по апдейту, можно так выразиться, залежавшейся шляпы, и это было очень приятно, потому что девушки приносили шляпы, которыми они там не пользуются, и мы делали из них красоту, и они их выгуливали на шляпной прогулке. Плюс у меня, например, можно взять шляпу в аренду. Понятное дело, что никто не ожидает от вас дизайн шляп Филиппа Трейси, пожалуйста, приходите в том, что у вас осталось от бабушки, может быть, в винтажном магазине вы что-то нашли. Поэтому это вопрос открытый, так сказать, никаких ограничений.
5: Ну вот я, например, за 3 дня способна сшить миленький капор. Может быть, это подойдет. Татьяна, я знаю, что с этого года твои обязанности организаторов Германии шляпной прогулки очень расширились и стали, можно сказать, глобальными.
3: Да вот как раз-таки они даже не в Германии, а в глобальном понимании расширились, да, и это большая для меня честь. Как я сейчас говорю, самый сумасшедший шляпник мира живет в Берлине. Да, в прошлом году очень неожиданно мне поступило предложение от лондонских организаторов, которые запустили это на международном, так сказать, уровне, перенять лидерство глобальное для этого комьюнити. Соответственно, я сейчас менеджу практически 100 городов, которые участвуют в этом году в прогулке. Это 6 континентов, кстати, 39, по-моему, стран. Вот я пыталась статистику составить. И это большая честь для меня, но и в то же время это, конечно, достаточно сложно, потому что, помимо прочего, у меня 3 детей, я работаю стилистом-визажистом, у меня есть клиенты, я пытаюсь находить время делать сами шляпы, потому что каждая моя шляпа сделана вручную, я не закупаю формы или расходники. Поэтому, конечно, для меня это большая ответственность, и хочется, чтобы Берлин, а он был замечен, что приятно, чтобы он приглашал быть элегантными, потому что считывается Берлин все-таки как мода андеграундная, а я хочу давать возможность людям с проявлениями именно элегантности. К участию их приглашаю. И, например, Брит Канья, которая наш амбассадор, икона стиля Берлина, в этом году, опять же, в жюри нашего конкурса мы расширили, мы сделали 8 категорий, в которых люди могут участвовать. У нас очень классные призы для них будут. Нас поддерживает Hoppe Garten, потому что все, кто в 3 призовые места займут, например, смогут прийти на Ladies Day 24 мая в Hoppe Garten. И я считаю, что это самый лучший подарок, потому что там же эти шляпы тоже покажут себя. Поэтому Ну да, нам нужно задавать тон теперь в Берлине для всего мира.
4: А ты будешь возглавлять экспертную комиссию? Кто будет оценивать качество и красоту? И вообще, какие критерии будут оценки? И уровень элегантности кто будет определять?
3: Вот смотрите, поскольку в прошлом году у нас было, по-моему, 4 категории, после этого жюри, я не в составе жюри, я это жюри приглашаю к участию, приглашаю, так сказать, быть жюри. Мы с некоторыми членами жюри пообщались на тему того, что нелогично мешать театрализированные образы или там винтажные образы с современной, ну, той модой, которую мы считываем, да, как элегантную. И по просьбе, в том числе, непосредственно Брит Канье, мы разделили в этом году эти категории. У нас есть отдельно винтажный образ, например, да, вот человек, который занимается и транслирует его. У нас есть театрализированный образ. У нас есть, кстати говоря, 10 мая, это же день мам в Германии. У нас есть отдельно образ для мамы и дочки, если они в тандеме, так сказать, придут. И прекрасные призы потом провести время вместе, например, в шикарной гостинице в Бранденбурге или в итальянском ресторане 4 курса меню, вот, например, спонсоры мне предложили. Поэтому я мотивирую людей, конечно же, участвовать в этих конкурсах, потому что это дает нам такой стимул, мне кажется, выйти при параде и еще и быть награжденными за это.
4: А есть спонсоры? Кто будет оплачивать всю эту роскошь?
3: Я вам так скажу. Роскошь — это благотворительный проект, да, в первую очередь. Я поддерживаю немецкий фонд Die Deutsche Hirnstiftung, да, помощи людям, которые болеют неврологическими заболеваниями. Они ведут очень хорошую именно консультационную работу и как первая инстанция помогающим людям понять, куда дальше двигаться, если у них проблемная ситуация произошла. И все деньги, а у нас есть еще и аукцион. В этом году, кстати, новшество. Шляпники из свежесформированного шляпного комьюнити будут представлять свои лоты для аукциона. В прошлом году мы делали арт-аукцион, в этом году у нас будет шляпный непосредственно аукцион, а это люди, которые, например, к слову, один из наших теперь участников комьюнити, главный шляпник Фридрихштадт-Паласта. На секундочку, да. Другая, значит, вот Сюзанна Гейбель, она одна из самых известных в Берлине, она преподает шляпное дело. Еще Анжела, она училась в Лондоне и делала шляпы приближенных тоже к двору, так сказать, людям. Поэтому это все достаточно именитые люди, и на аукционе получить или иметь возможность купить их шляпу и тем самым сделать вклад в фонд, я считаю, большая удача. Я поставила себе достаточно крупную цель — собрать 2500 евро для фонда. Вот я очень надеюсь, что мы это сделаем.
5: Но это то, что касается Германии. А с нынешнего года очень расширилась география прогулки.
3: Да, вот для меня это был достаточно важный момент. Я понимала, что у лондонских организаторов не так много было связи со странами, которым, ну, скажем, в которых английский не там, свой язык, не европейскими странами. Я все-таки всегда была мостиком между Европой и Россией. Для меня очень ценно, что Россия в составе 35 городов, благодаря организатору красивого выхода Анне Михайловне из Санкт-Петербурга присоединилась в таком составе.
4: Капризы погоды. В Берлине она бывает порой очень неустойчивой. Если вдруг будут какие-то не очень хорошие погодные условия, все равно прогулка состоится?
3: Прогулка состоится, да. Для меня, как для организатора, это всегда стрессовый момент проснуться утром и понять, так, откуда ветер дует, какие тучи идут. К счастью, за первые, да, несколько лет это всегда была прекраснейшая погода. И в этом году, на самом деле, я очень рада, что это происходит здесь в мае, а не в апреле, потому что апрель, конечно, нас вообще в этом году не радовал. Единственное, чем я готова помогать, у нас будет запас зонтов на всякий случай. Вот. Я мотивирую, конечно, людей взять с собой маленькие зонтики, если они увидят, что погода не шепчет. Но плана Б нет, поэтому мы просто все должны послать в небесную канцелярию запрос на то, чтобы наши шляпы закрывали нас от солнца, а не от дождя.
5: Татьяна, ты упомянула, что будет конкурс, где мамы могут прийти вместе с дочками. А что еще задумано для детей? Для того, чтобы с возрастом научиться правильно носить шляпу, начинать нужно уже в детстве.
3: Да, конечно. И поэтому, как и в прошлом году, у нас будет детский уголок очумелых ручек. Приятно, что меня поддерживают коллеги. Моя прекрасная подруга и последователь Наталья Неронова будет с детками проводить мастер-класс по изготовлению выставлению головных уборов, и потом детки, которые сделали свои головные уборы, приглашаются к дефиле продемонстрировать их. Это вот для меня очень важный момент будет преемственности, так сказать, и передачи поколений. Плюс будет выступать также ТСВ Stage Monsters, акробатика из Шпандау. Там выступает моя дочка средняя. Я очень их попросила открывать нашу программу в Хекманхёфе. Поэтому я рассчитываю, что у людей будет и шпас по-немецки, да, и мы будем делать добро вместе.
5: Скажи, пожалуйста, для людей, которые спонтанно приняли решение выйти на вашу прогулку, может быть, даже из других городов, могу себе представить, приедут, нужна какая-то специальная регистрация?
3: Конечно, я прошу зарегистрироваться на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы, ну, оповестить людей. У меня есть регистрационная ссылка, которая, например, стоит на сайте Visit Berlin, если вбить World Head Walk в интернете. Но, опять же, если люди приходят спонтанно, мы, естественно, им рады, это не ограничивает их присутствие у нас. Но, опять-таки, людей будут фотографировать, и для меня тоже важно, чтобы Datenschutzerklärung, чтобы разрешение на фотографию было. При заполнении формы оно там есть. То есть те, кто пришел без регистрации, мы просто автоматически считаем, что они согласны с тем, что они увидят на фотографиях, и они эти фотографии могут появиться в прессе. Мне кажется, что это на самом деле совершенно неплохо.
4: А уже понятно, сколько человек может прийти?
3: Очень сложно точно сказать. Конечно, идут регистрации, я не могу сказать, что они идут как-то очень активно, ну, то есть не так, что там у меня 100 в день. Плюс это очень все-таки нишевый ивент. Вчера я услышала от одних немецких костюмных дизайнеров, ой, а почему мы про это не знали? Я скажу, почему вы не знали. Это не коммерческое мероприятие. У меня, как у человека, который это именно делает как волонтер, лишних средств запустить рекламу и заплатить, например, человеку, который запускает рекламу в Инстаграм, просто нет. У меня там, может быть, есть бюджет на саму рекламу, но вот профессионал, который это делает. То есть я должна, как организатор, оценивать и свои силы, и финансовые, в том числе, силы. Плюс все-таки я делаю это как благотворительный проект. И если спонсоры появятся и готовы будут сказать, так, Татьяна, дай рекламу, пусть люди знают о том, что вы делаете благое дело, да, благотворительный фонд, эти средства отдаю, но прошу, вот, используйте их, например, так. Мы это сделаем с удовольствием, поэтому, спонсоры, мы вас ждем.
4: А технический момент, если придет много людей, вы как-то с полицией обсуждали этот момент?
3: Поскольку мы мобильная процессия, мы не устраиваем никакую демонстрацию перед Бранденбургскими воротами, это называется флешмоб. То есть ты появился там на 15 минут, и мы пошли. Для этого не нужна регистрация. Это та информация, которой владею, во всяком случае, я. В Хекманхёфе все уже расставлено по своим местам. Там уже не стоит переживать. Вот, поэтому 10 мая, как мы уже сказали, в 12 часов дня, с регистрацией, без регистрации, в шляпе в бейсболке или в шляпе, унаследованной от бабушки, мы ждем вас для того, чтобы принять участие в шляпной прогулке, а также поддержать фонд Дедойче Хирн Штифтунг и принять участие в акции «Снимаю шляпу» в эмпатии. И вы можете сами сказать, перед кем вы снимаете эту шляпу. Эта акция, кстати, еще и онлайн длится. Мы мотивируем людей таким образом присоединиться. Мы снимаем шляпу, да, скажем так, перед нишевыми профессиями, а мы есть нишевая профессия, перед людьми, которые делают невидимые, на первый взгляд, проекты. И, в общем-то, радуемся тому, что не платя никаких средств, не проходя каких-то сложных регистраций, мы просто в нашем городе можем побыть туристами и провести время вместе.
4: Тань, но мужчины могут прийти на твою прогулку?
3: Да, конечно, могут. Я, конечно же, тоже мужчин мотивирую прийти в шляпах. У вас не так много тоже шансов, наверное, ее одеть. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, об этом. Я мужских шляп не делаю. Мы снимаем шляпу, да, скажем так, перед нишевыми профессиями, а мы есть нишевая профессия, перед людьми, которые делают невидимые, на первый взгляд, проекты. И, в общем-то, радуемся тому, что не платя никаких средств, не проходя каких-то сложных регистрации, мы просто в нашем городе можем побыть туристами и провести время вместе.
1: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.
6: Соломенная шляпка золотая, с головки вашей ветреной слетая, еще не раз пленять собой могла, но лошадью какой-то офицерской, с гримасою какой-то изуверской, с гримасою какой-то изуверской. Она внезапно съедена была. Подумаешь, соломенная шляпка, безделица какая-то и тряпка. Ни платье, ни пальто и ни жакет. Но без нее вокруг прелестной дамы такие шли сражения и драмы. Такие шли сражения и драмы, что, собственно, и создало сюжет.

0: Действительно, и задуматься. Соломенная шляпка, ерунда какая-то. Ну, просто какая-то безделица и просто какая-то тряпка. Ведь не платье же, в конце концов, не пальто, там, не жакет, не юбка. Но без нее вокруг прелестные, кстати, как ее звали? Не помню. Прелестные дамы, такие шли сражения, такие драмы, такой кошмар какой-то. Что, собственно, вот и создало вот этот вот, если можно выразиться, сюжет. Все старые, опущие, молодые, храните ваши шляпки золотые, храните до конца, и в этом соль. Когда над головой грохочут громы, способна даже пригоршня соломы, способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль.
1: «Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу ВДР «Космо по-русски».
2: Один корнет задумал славу прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда...

0: том, что, к сожалению, войны для вас пока что нет.
1: Тогда Корнет решил жениться и взять в приданое миллион. Нашел в провинции невесту и под венец помчался он.

0: дело в том, что у невесты, все дело в том, что у невесты приданного в помине нет. Все дело в том, что у невесты приданного в помине нет. Тогда корнет бежать решился.
1: Из-под венца какой скандал.
0: На остановку дилижансов он в черном фраке прибежал. Когда ж от близости спасенья уже кружилась голова. Не то с небес, не то поближе раздались горькие слова. Видите ли, мой корнет, а

0: «Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно. Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами».